Галерею готовность. Первый, второй, третий. Начинает счет. 5, 4, 3, 2. Старт!

0: баба, слыхали, он опять забегал. Я тетя, я не могу, бля. Овар, сокер, я тебе не...
1: Ну, тебя мы гекон.

Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт!